0: А пока доставай сигарету, мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой. Мы закурим, братишка, с тобой.
1: Hallo, ich bin Joe, ein traditioneller Katholik, Vater von 6.